Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: Түбән Кама 102.6 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Жерлы сәлем тапшыруының яғанашесі шәхси ішмәкәр Мәрдән Шыназилә Әнәс қызы.
2: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
3: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
4: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
5: Прорвемся.
4: Грязное стекло и фары?
5: Ерунда.
4: Гололед?
5: Выкрутимся.
6: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Их ты бар! Их ты бар!
9: Их ты бар!
10: Уникальный сентябрь, Татнефть-аренада.
11: Булгар радиоса фест.
12: Популяр жерчилар.
13: Дертле жерлар.
14: Юмор хэм койнар хитлар фестивале.
15: Килигез.
16: Татнефть-аренаның бозын.
17: Бергаляп эрдик.
18: Билетла кассир на втору сайтында.
19: ООО «Кассиру» национальный билетный оператор. Озан Талстой Рамы Бренчир. ОКН 118-784-71-589-586-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026
1: тоқсан беш.

0: Damil kompaniyasi sizning ishingizni tog'inda yengillaytiradi. Sut sovutgichlari, oziq-tulik joylamalari, sut o'tkazgichlar, sovun zallari, suv bilan ta'min etuvchi tizimlarni o'rnatish, zamonaviy remont tesu ham zapaschastlar. Damil ovul xo'jaligida yangi texnologiyalar. Telefon 261-63-42.
1: МЧС России предупреждает. На территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов, использование открытого огня, в том числе на приусадебном участке, выжигание сухой травы на земельных участках и разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф.
2: 12 август 2026 yil Bulgar radiosi olib boruvchilari hem Totar estradasining popular artistlari Obad Qozon Bulgar marshruti bo'yicha Bela estafetaga qo'zg'aladi. Start ertangi 5:00 da Qozon kirmani yonidan, finish kechki 5:00 da Bulgar shahrinda. Kechki 6:00 da Bulgarning Uzak maydonida konsert. Qatnashchilar Ilmira Nag'imova, Gulnoz Xamilsur Sharipjanovlar, Gulnoz Asayeva, Rishat Fazliahmedov, Ilyas Sharipov, Liliya Rimaddinova, Rinata Tey, Zarina Hasanchina, Yashiklava 6+.
3: Bulgar radiosi hem tatfon kibitinden şep aksiya.
4: Bulgar radiosi festka bilet ol hem 17-ci iPhone hujası bul.
3: Ah, aksiyanın şartları Bulgar radiosinin VKontakte'dagi resmi türkümünde.
5: Aksiya 2026 yılının 10 avgustundan 30 avgustuna kadar devam ediyor. Aksiyanın iştiru tertibi, bulaklar sonra onların olu vakıtı, uğruna hem tertibi turuna mağlumat Bulgar radiosinin VKontakte türkümünde.
6: Bulgar radiosi reklamı hizmeti telefonu 570 50 95.

0: продюсерда. Реклама.
1: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембитевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов. Строим ЗАП и КЗС под ключ, а также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембитевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября. 2026 года. Подробности по телефону 8-987-004-5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембетево.
4: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
5: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
6: Эй, воры! Ты корм что, стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
7: Какое стероиды кушать? Это же ихлас.
6: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
8: Молодец! Мне тоже надо.
9: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
3: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777. Код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Қадірлі тамашашылар, Ғаляскер Камал театры сізіне 2026 жылының 14 августында жаңа сезон ашылышына шақыра. Сіздің үшін зор сахнада легендар Зәңгәр Шәл 121 сезонны біргеләп қарша алырды. Билетлар сатуда Unika Plus.
11: Иғтибар! Терезе керек болса, алтын қолны сайлағыз. 8-93-96-96-91.
12: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5-10-04.
13: Қойнар хит проектының иғанашысы Лотос Мед наркологию зәгі жоуплығы шекленген жамғияты.
14: Туйдым, тәмам туйдым. Ирім тағын бүтін қызмет қоқын ішіп бітірді.
15: Әменекі қазір, ішмей. Аллаға шүкір, құтылдық бұ бәләдің. Езіләген ғайләлерге ердім. 100 мүн құтылдық.

0: Дюсенда. Реклама.
1: Хотите работать в современной клинике с новым оборудованием и комфортными условиями труда? Новая стоматология BXTOM в Высокой Горе объявляет набор специалистов. Врач-стоматолог-терапевт, детский врач-стоматолог, врач-ортодонт, врач-ортопед. Все подробности по телефону 8-937-284-84-84.
2: Торопитесь, акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль, а также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
4: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Плазан шәһәре, Чиков урамы 25-нче йортта урнашкан. Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
5: Минзәлә районының заманча һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер савучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 000 сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз.

0: Сигез. Глишмелер үшін телефон 8-917-878-59-80. 8-917-878-59-80.
1: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина қайтартам әлі.
2: Китаннан.
1: Нишек? Татар автоподбор турында білмейсің мүне? Алар Корея білен турдан тұр үшілей. Әрбір машинаны текшірелер. Түләу банк аша. Барысы да шанышлы.
2: Қиматтыру.
1: Йокла. Алар аша алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қаралы. Анда барысы да көрсетілген. Татар автоподбор. Тулырап 8-937-293-45-65.
3: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8-927-428-28-18. 8-927-428-28-18.
4: Иртенге ош яңа пышкен ипи исе, хэм елмайның оқмайы білен башлана. Янашеде сыр хэм қаймақ. Хэр иртенге ош жылы хатирелер болып соқлансын. Елмай, бала шақтан таныш миллитем.
5: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российское. Российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
6: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада». Автоцентр «Парус». 240-42-40. Кожевенная, 46. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Болгар радиосы фестының генераль иғанашысы Таттелеком акционерлік жамғияты.
8: Элемтә үшін озырақ түлерге, ләкин өз номерыңны сақлап қалырға тілейсің мә? Литайға көш. Ел бойына ойға 325 сумнан башлап, шексіз интернет, әмшелтер ішіндәге шексіз шалтыратулар. Номерыңны бұшлай көшіребіз. Биклави, Литай.
9: Акция 2026 жылының 31 декабрына қадар. Толырақ мәлімет Литай.ру сайтында.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
11: Алсу һәм Азат Фазлыевлар.

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Ершов Раманда, жиңі проспектында дұстар ел транспорт қарекеті күзетілі, башпала ғызпазанда үш болды. Тұғынлық машиналар қарекеті оз бұлсады, елларда ехтібарлы сақ бола көрігіз дұстар. Радио тұңлашылары біз білен аралашу бізні дәуам етебіз, Яндекс мағылыметі мұнашынды бізге сонлар еріштірді, әйінді Макс номерна келіп ерішкен хабарлар бізнің дұлқынлары бізді. Хайырлы матур кыяшлы иртәләр Тайыл һәм Булгар радиосын тыңлаучылар, һәрбер кешенең сөйкемле ягы бардыр дип беләм. Күрә белергә кирәк миңа калса, сөйкемле сөякле татарлар арасында Илһам Шакиров

0: Кул.
1: Балконны пиялаларғамы?
0: Алтын Кул.
1: Үйге, террасыға да шанышлы ұсталар керек ме?
0: Алтын Кул. Алтын Кул Апас, Кайбыш, Буа, Тәтеш һәм Қамы тамағы районнарында йыртлар пиялалау һәм профессиональ күйіп бері ойышмасы. Терезе сойласаң, Алтын Кулны сойла. 8-93-93-96-90-91.
2: Яңа Тенетте 4L кроссовера, кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель, икеләнмичә сойла. Яңа Тенетте 4L инде сатуда, 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел. Диалог авто тагын да якыная. Бүгелмә шәһәрендә яңа автосалон ачабыз. Сезгә яңа һәм йөрелгән автомобильләр, параллель импорт белән кайтарткан модельләр тәкъдим итәбез. Буларның барысы да гадел бәядән. Диалог авто килегез, көтәбез. Бүгелмә Ленин урамы 145-нче йорт. Эссен сәүдә үзәге.
3: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
4: Есть профессия, которая соединяет города и судьбы. Строить мосты значит создавать надежную опору для жизни, развития и будущего. Компания «Мостовик» – один из лидеров Татарстана в строительстве и ремонте мостов, а также в производстве качественного бетона и железобетонных изделий. Поздравляем всех строителей с профессиональным праздником. Пусть ваши проекты будут такими же надежными, как наши мосты, а результаты вашего труда – прочными, как бетон, созданный с соблюдением самых высоких стандартов. Нужен надежный мост, качественный бетон или же ВИ? «Мостовик» – ваш надежный партнер в Татарстане. Работаем на совесть, строим для жизни. С праздником! Всегда ваша компания «Мостовик». Телефон 8-843-237-22-22.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
6: Рәвиф Зарипов.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание

Радиопрограмма «Радио Болгар» «Болгар Радиосы» зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Озанда сәғәт 10.
1: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.